0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино. Попробуй спеть вместе со мной. Аудио Слейд.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то,

0: что действительно нужно. ТО – полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiautoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте Белджи по удобному адресу. Березовский тракт 11А. Белджи X50+. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в Автобан.
1: ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-807-79. Акция до конца августа.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. Воспарим душой. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: rock music.
1: Рок-арсенал.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-079. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. Россия до конца августа может получить первую партию бензина из Турции. По данным иностранных СМИ, из порта Мирсин в один из балтийских портов направляется танкер «Вендрикс». Предполагаемый объем партии на его борту – 200 тысяч баррелей. Место производства загруженного на танкер топлива неизвестно. Эта импортная поставка бензина станет пятой с июля, о которых стало известно, пишет «Коммерсант». В это же время, по словам экспертов, текущий дефицит бензина в России достигает 25-35%. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет парк. Портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского диппредставительства. В Анапе енот забрался на столб и дожидался спасения целых двое суток. Животное по невыясненным причинам оказалось на бетонной опоре высотой в 10 метров. Спуститься вниз енот самостоятельно не мог. После того, как животное верхолаза начали обсуждать в соцсетях, к столбу инициативные анапцы пригнали автовышку. Енот сообразил, что необходимо прыгнуть в люльку, но как только конструкцию опустили вниз, зверек убежал в сторону полей. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни...

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении. Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять «Здоровье 365».
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте «Здоровье». «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-Арсенал.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 10 утра. Впереди 4 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето»,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Привет вам, дорогие арсенальцы! Сейчас 11 утра. Впереди 3 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа. Мумий-тролль. Уходим, уходим, уходим. Дэвид Боуи.

Да, когда что-то не так, нужно что-то менять. Ози Осборн, Зак Уайлд, Nothing Real's Right. Ну, надеюсь, реальность, которая наступила сегодня под названием «Понедельник», уже не кусается, потому что начало третьего, за окном солнце. Сегодня 24 августа. Личных побед, здесь появилась Виолетта. Ну, а что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 81 году, 45 лет тому назад, Rolling Stones выпускает свой знаковый альбом «Tattoo You». Ну, а что касается именинников, сегодня свой день рождения мог бы отметить один из основателей группы Юрай Хип, клавишник, гитарист, вокалист и композитор Кен Хенсли. В продолжении нашей музыкальной программы это безоговорочный шедевр, автор Кен Хенсли, Юрай Хип и «Июльское утро».

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Полчаса и без рекламы на «Арсенале».

Ильич отмечает 45 лет с момента своей начала творческой деятельности Мотли Крю. Ну и эта песня «Если будешь сходить с ума на наших концертах, лучше еще раз приходи, но вначале выйди. Don't go away, Matt, just go away». Мотли Крю. Дают обширные концерты. У нас под ваши бурные аплодисменты новые песни Дэвид Гилмор. А еще не забывайте, голосование на всю катушку идет. Загляните 10 композиций в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ждут вашей любви. Deep Purple. Песня, так сказать, сопроводительная для тех, кто поленился на прошлой неделе проголосовать. На этой неделе будет активным. Дэвид.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

композиция, которая с момента выхода в 95-м году в свет не утратила свою способность магнетизировать не только уши, но и весь организм. Да, ведь шотландская группа Simple Minds, мастера стадионного рока, нетленная Hypnotized, обещают, кстати, новый альбом. Ну и дополнительные пламенные темы, кто под воздействием лучших произведений планеты подыскивает еще и интересные, и тоже лучшие, по личному мнению, для программы полезные ископаемые темы этой пятницы, кавер-версии. Всем сейчас отвечу, на почте я уже видела, Анна, молодец, вернулась к нам. В общем, спешите прислать свои интересные раритетные кавер-версии, которые еще не звучали в нашей активной радиоротации. Все адреса, пароли, явки в группе ВКонтакте, мой адрес vilka@rockarsenal.ru. Раритеты, конечно, жду, ну и выпуски наши, все можно заценить тоже в группе ВКонтакте. Прошлый наш выпуск, один из интереснейших, как мне кажется, две загадки. На первую так мне никто ничего не ответил, вторую разгадали во время звучания, а еще у нас там ближе к финалу был блюз, но мы уже определили, кто на самом деле является исполнителем этого произведения. Так что не окараться вам, если что, настоящие ищите для программы «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера наш с вами совместный творческий проект. А здесь Виолетта, хорошо, что за окном еще лето. У нас впереди легенды 20-го Kings, будут Kiss, а в рубрике «Сделано на Урале» Егор Белкин и песня «Братство по ветру» на стихи Ильи Кормильцева. Одна из моих любимейших песен. Ну а уже сейчас Sting про то, что жизнь — это кипучая вода.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В Иране пригрозили конфискации судов, нарушающих правила в Ормузском проливе. Также среди санкций штрафы и задержания, предупредило иранское управление по контролю за Персидским заливом. В управлении также отметили, что до фрахтования судов владельцам грузов, которые будут отправлены в Персидский залив, следует свериться со списком судов-нарушителей, чтобы избежать проблем. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. По словам главы Белого дома, это означает изоляцию беспрецедентного масштаба. Организаторы подвели итоги фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. За три дня его посетили 64 тысячи человек. В 170 мероприятиях приняли участие свыше 100 экспертов книжной индустрии. А на ярмарке были представлены порядка 160 издательств. На 26-й премии «Книга года» в этом году было представлено рекордное за всю историю конкурса количество изданий. 158 книг от 23 издательств, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Сервис стал доступен также на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжает закупать Екатеринбург. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение Е-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения нужно выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут, пишет «Новый день». Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, до 2032 года экономике потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также около 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков. Также в группу востребованных профессий вошли лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотникам. Тем временем в ГАИ порекомендовали водителям не перевозить своих питомцев на переднем сидении. Собака или кошка при любом поведении могут отвлекать водителя от дорожной ситуации. А в случае ДТП питомец может получить гораздо более серьезные травмы, в том числе и от удара подушкой безопасности. Для перевозки животных в машине есть удобные переноски, клетки и гамаки. Кроме комфорта, они обеспечивают животным и безопасность. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
2: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Фирменный блюз-рок 21-го. Все это Джо Бонамасса, специально для тех, кто рулит и обращает внимание не только на знаки дорожные, но и на знаки судьбы. Drive by the exit sign. С его прошлогоднего альбома Джо Бонамасса в этом году активно концертирует, приглашая своих друзей. А у нас подборные аплодисменты. Очень скоро King Crimson для тонко организованной части нашей аудитории. Будут Green Day, а еще Doors. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Секрет». Здесь Виолетта. Да здравствует продолжающая лето. И снова для тех, кто в пути вместе с нами хоть куда готов ехать идти. YouTube. Mysterious Ways.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок Арсенал.

0: Рок Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Армения в самом ближайшем будущем начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Позднее планируется провести референдум. Парламент Армении в марте прошлого года проголосовал за сближение с ЕС и начало процесса вступления в сообщество. Российские власти заявили, что интеграция Армении в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с Евразийским экономическим союзом и потерю всех сопутствующих этому преференций. 1 сентября на всей территории Свердловской области впервые будет действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решения об ограничении продажи спиртного в День знаний были приняты свердловскими депутатами в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажа будет разрешена с 9 утра до 10 вечера. Полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать в День защиты детей, День знаний и в День трезвости. В Свердловском правительстве назначен новый ответственный за трудовых мигрантов. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников возглавил замгубернатора Дмитрий Ионин. Указ о его назначении подписал глава региона Денис Паслер. В 2014 году трудовую миграцию курировал сам Паслер, тогда занимавший пост областного премьера. В 2016 году пост упразднили, а прошлой весной комиссию возглавил вице-губернатор Василий Козлов, которому с этого лета поручили внутреннюю и информационную политику. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков, это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93. И август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В школах по всей России вместо звонков 1 сентября будут звучать популярные мелодии. Минпросвещение продолжает проект «Мелодии вместо звонков». С начала учебы и до конца сентября прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два четыре», современная песня первых, песня «Учат в школе» и другие. Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен Минпросвещение в российских школах в ноябре 2024. Года. Доллар 82,92, евро 96,86.
0: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Это знакомое человеческое «дай мне еще один шанс», «one more shot». Шанс можно дать и второй раз, а третий – это уже когда поезд тю-тю давно уже, так сказать, в пути. «Rolling Stones» – композиция, которая выходила к 50-летию их творческой деятельности. Нынче музыканты представили новый альбом. Отдельный привет всем, кто вкусил их иностранные языки. Всем привет, это «Рок-Арсенал» здесь в «Виолетта» на наших студийных начало 6 вечера. Завтра без осадков, ясную погоду, плюс 27 градусов, обещают синоптики на Урале, конкретно в Екатеринбурге. На «Рок-Арсенале» очень скоро Джонатан Эдвардс и «Летнее настроение». Будут Aerosmith и уже сейчас исполнительница собственного сочинения под гитару, австралийская певица Hatch, про то, что кто-то находит, а кто-то теряет. «Lose it again».

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Летняя коллекция «Арсенала».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

Человека счастьем накрывает, когда у него что-то есть, да. Или кто-то есть в особенности. I Got You, I Feel Good, легендарная песня Джеймса Брауна в исполнении американской хард-группы Tesla. Что сделали парни? В этом году они выпустили сногсшибательный альбом кавер-версии под названием Homage. Я, кстати, одну из композиций обязательно возьму для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Это не значит, что к альбому не стоит притрагиваться. Все абсолютно кавер-версии сделаны с горячим сердцем. Просто великолепнейший релиз 2026-го. Группа Tesla и альбом Homage. У нас впереди будут Wallflowers, Джимми Хендрикс. Ну а уже сейчас Pearl Jam, песня, которую вы поддержали, несмотря на название, переводить не будем, просто будем наслаждаться их мелодикой.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.
3: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: врач. Ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

Да, больше, чем просто песня, рок-драматургия по мотивам легендарного литературного персонажа Перри Мейсона, главный детективный герой Эрла Гарднера. Отдельный привет тем, кто читал. Я читал. Оззи Осборн, Перри Мейсон с его пластинки «Осмозис» в качестве соавтора выступил Зак Уайлд. Ну, а вам этот вечер провести в любви и согласии, которые уже сейчас Foo Fighters, Walking After You, впереди NXS будут Pink Floyd, а здесь Виолетта, всем рок-н-ролльный. Будьте только с нами.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

мирового класса. Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

что такое трудности, испытания. Эта группа знает не понаслышке. Lynyrd Skynyrd, Destroy It All с их альбома 99-го Age of Forever. В оригинале, кстати, длиннее, еще монументальнее звучит это произведение. Всем привет, Рок Арсенал здесь. Виолетта, ерунду не крутим на наших студийных. Начало 7-го вечера. Заглядывайте почаще в нашу группу ВКонтакте. Есть что оценить. Вот, например, выступление группы Брайана Сетцера «Stray Cats». Ну, вот, для меня это незаменимый позитив. Хотите вкусить, загляните в группе ВКонтакте. Ну, еще у нас голосование идет. 10 песен случайным выбором, попавшие в наши совместные волнения. Есть песни, которые, может быть, не очень хорошо вам известные, ну, а очень известные в исполнении мегаизвестных. И Оззи Осборн там, и Бона Масса Джо, и Мьюз, и даже Билли Новик. Десяточка опубликована в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Как проголосуют? Так и будет. Мы не будем сопротивляться вашему решению, дорогие, горячо обожаемые слушатели Рок Арсенала. Кайзер Чифс очень скоро, новинка вслед, а еще с концертной площадки Брайан Эдамс. Ну а сейчас о главном. Битлз. Рок-н-ролл мюзик.

0: Реклама. Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50». Плюс надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор...

is you. Бурные овации, восторг, экстаз. Все это знаменитая песня его The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Все, что смотрится на мне лучше остального, это ты, Брайан Эдамс, концертной площадки. Тот самый случай, когда понимаешь, что о вкусах не спорят, их предлагают. Например, в программе «Полезные ископаемые» на этой неделе кавер-версии. Присылайте, не стесняйтесь, вступайте в наши археологические ряды. Те, кто, может быть, ни разу этого не делал, но горит желанием. Мы готовы раскинуть объятия всех желающих, принимаем кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Вот тема нашего пятничного выпуска. Мой адрес держите в подкорке: vilka@rockarsenal.ru. Пишите, я всем отвечаю. Впереди R.E.M. Эрик Клэптон. Ну а уже сейчас, как продолжение отзвучавшей только что песни, Rolling Stones про страсть, любовь, Terrifying.

0: Реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+.» Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-0779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении.

песня о том, как преданный пес лишился любви. Junkie Yard Dog. Кэб Мо Тадж Махал эту песню услышали впервые в исполнении автора. Я вам, кстати, тоже рекомендую найти эту пластинку. Майя Шарп в 2021 году выпустила альбом под названием Mercy Rising, куда вошла эта песня как ее собственное сочинение. То есть только что звучала кавер-версия. Я совершенно вот недавно об этом узнала. Мне очень понравился альбом и оригинальная версия, так что возьмите на заметку. Ну и спешу еще раз повторить, что к этой пятнице жду кавер-версии для программы «Полезные ископаемые». А у нас впереди будут «Рамштайн», «Нирвана» в рубрике «Национальный продукт» группы «Дельфин». Здесь Виолетта. Классного вечера, здорово, что с нами. А это британская группа «Буш». Любители, ценители, прибавляйте, мы поддержали эту песню, ну, с душепательным содержанием «Flowers».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. Пострадавший от атак вооруженных сил Украины бизнес получит отсрочку по налогам. Как пишет РИА Новости, меры поддержки для группы компаний РВБ и Озон подготовило Министерство финансов. Они включают годовую отсрочку по уплате ключевых налогов и страховых взносов и полную приостановку любых проверочных мероприятий. Об этом говорится на сайте министерства. Льготы распространяются на компании и индивидуальных предпринимателей, чей подтвержденный ущерб превысил 5% от годового дохода. Все более 2600 уральских школ к новому учебному году готовы. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога на совещании с регионами, которое было посвящено подготовке к 1 сентября, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге стартовали соревнования спецназа «Вызов». Турнир, организованный Минобороны, проходит на полигоне «Свердловский». Участвуют бойцы спецназа из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Автомобилистам сообщили о новом перекрытии. На этот раз дорожники поменяют асфальт на федеральной трассе, которая связывает Екатеринбург-Шадринский курган. На время работ с 25 августа до 10 октября на нескольких участках дороги поставят светофоры и сделают реверсивное движение. Работы пройдут с 87 по 109 и со 109 по 131 километр в районе Каменского-Уральского. Ремонтировать дорогу будут только днем, сообщает Ятин. Дома в Свердловской области почти освободились от подтопления. И по данным регионального МЧС, к утру понедельника, 24 августа, в воде оставался только один жилой дом в Невьянском округе. При этом подтопленными остаются более 250 приусадебных участков. Также затоплены по-прежнему 8 низководных мостов. Сводку публикует агентство «Новый день». Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков. Это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93. И август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. Гостиницы в Сочи подешевеют в бархатный сезон на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 82,92, евро 96,86.
3: Информация на правах рекламы. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Да, визиточка их под названием «Когда я вернусь», «When I come around» из серии «А мы не ждали». Green Day, тот самый коллектив, от которого всегда ждут сюрпризы. И в этом году не только выпустили сингл «I'm never gonna rip», мы, кстати, вращаем на рок-арсенале, но и выпустили комедийный фильм под названием «Нимрод», о себе, любимых. Отдельный привет тем, кто успел посмотреть, значит, заценили. Ну, не забывайте, что оценить можно еще 10 композиций. Случайным образом попали в эту десятку в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Обнаружите известные и не очень известные композиции. Вот, мне кажется, когда не очень известная песня, тем интереснее ее оценить. Нет, так сказать, уже зашлифованного в подкорке чьего-то мнения. Так что нажимайте на личный вкус и расставляйте свои музыкальные приоритеты в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто уже проголосовал. Том Петти, Kiss, Scorpions, а еще новинка от Deep Purple в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас о совершенной красоте Элис Купер. Ну и его знаменитая «Puff».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+. Стартовая цена всего от 2 миллионов 220 тысяч рублей. При покупке «Автобан» добавляет то, что действительно нужно. ТО, полный бак бензина и полезные аксессуары на ваш выбор. Все условия на сайте belgiavtoban.ru. Не томите себя ожиданием. Забирайте «Белджи» по удобному адресу. Березовский тракт 11А. «Белджи X50+. Плюс. Надежность и экономичность, которую вы заслужили. Приезжайте в «Автобан». ООО «Автобан Березовский плюс». Свердловская область, город Березовский. ОГРН 111-667-800-779. Акция до конца августа.
2: «Белджи». Надежность в движении. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Мне всегда нравилось вступление этой песни «Hello, you fool, I love you». Ну, в общем, та самая композиция, которая выключает какие-то стеснения и радует этот вечер своими перспективами. Дуэт Roxette, Joy Ride. Классно провести этот вечер. Тем более, что лето, ну и самое главное, чтобы любовью было согрето как минимум в этот вечер. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Аукцион». Тоже с перспективой «Дорога». Ну, а уже сейчас красавчики Slash, Брайан Джонсон и Стивен Тайлер на гармошке. Killing Floor, легендарная песня, написал Холлин Вульф на этих зажигательных нотах. Машу вам кисточкой, благодарю за внимание. Здесь была Виолетта, до новых встреч.

0: реклама.
1: Ваша мечта о новом надежном автомобиле ближе, чем кажется. Приезжайте в «Автобан Белджи» за новым «Белджи X50+.» Стартовая цена всего от 2 миллионов

0: 7-800-0779. Акция до конца августа.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
0: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: rock music.
1: Rock Arsenal 104.5 FM. Rock Arsenal.

0: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Эх, понеслась.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты». Wow, I feel good.
1: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа. Мумий

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и компания.

0: rock music.
1: Rock Arsenal 104.5 FM. Rock Arsenal.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.